Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ньюс. Развлечения.
1: Помните слова из детской песни, мол, от улыбки станет всем светлее? Так вот, в Великобритании появилось необычное кафе, войти в которое без хорошего настроения не получится. Все дело в том, что на входе установлен биометрический датчик, который анализирует выражение лица посетителя. И если человек стоит с хмурым лицом, то войти в него никак не получится. Дверь разблокируется только если система распознает искреннюю улыбку на лице. Вероятно, таким образом сеть кафе надеется, что подобная мера поможет встряхнуть настроение людей, особенно с утра пораньше. Однако, если человек встал, что говорится, не с той ноги, да еще и в понедельник, то такой смайл-контроль на входе может только до конца испортить настроение на весь день. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Streets.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Пока одни ученые спорят, что пешие прогулки не позволяют сбросить лишний вес, другие предлагают выбрать для себя японскую ходьбу, которая поможет похудеть на 10 килограммов в месяц. По крайней мере, так говорят американские ученые. Для этого достаточно 30 минут в день ходить по определенной схеме. 3 минуты в быстром темпе, 3 минуты в медленном. Жир при этом сжигается до 40% лучше, чем при беге, утверждают исследователи. Также у человека нормализуется давление, растет выносливость, а сердце и сосуды омолаживаются на 10 лет. Что ж, лето наступило, и у нас есть возможность гулять почаще на свежем воздухе, где мы можем совмещать приятное с полезным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Просмотр мемов помогает справляться со стрессом. Американские психологи рассказали о результатах исследования, в котором изучали реакцию людей на мемы. Все картинки проходили строгий отбор и, по мнению психологов, были смешными. Оказалось, что если человек чаще просматривает мемы, а не новости, то он реже находится в состоянии стресса. У таких людей хорошее настроение, а тревожность существенно снижается. При этом в день хватит всего 3 картинок. Но учитывая, что этот процесс повышает нашу уверенность в себе, то количество можно смело увеличивать. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровья.
1: В современном мире люди привыкли искать себе возлюбленных на сайтах знакомств. Однако зачастую подобные поиски разочаровывают пользователей сети. Тем временем австрийские ученые выяснили, почему так происходит. Всему виной оказалось чрезмерное смахивание в приложениях для знакомств. И именно это приводит к страху одиночества и снижает шансы на отношения. Чем чаще человек пролистывает анкеты с потенциальными партнерами для отношений, тем тревожнее им становится, что они никогда не встретят надежного человека, тем самым снижая свои шансы на свидание. Ученые также уверены, что частое использование приложений для знакомств приносит вред психике, что также негативно сказывается на качестве жизни человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ. Каждому на этой планете привет.
1: Привет, друзья! У нас четверг, 4 июня. Посмотри, какой солнечный, прекрасный день. А настроение у нас шикарное. И что мы будем с этим делать?
0: Дарить его каждому человечку, который включил утром утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио
1: Хит ФМ. Да-да-да, кто вместе с нами проснулся в 7 утра. Замечательные люди, 100% у вас все сегодня получится. Заряжайте себя вот именно на такой исход и на такой план, и будет вам счастье. Что касается праздников, мы без них никуда. Мне нравится, очень нравится этот праздник. День спойлеров.
0: День спойлеров?
1: Мы же с тобой любим спойлеры.
0: Может быть, это спойлеры на машинах?
1: Не, я думаю, что это спойлеры в кино.
0: Сейчас такие те, кто, знаешь, у кого спойлер на машине, они аплодисменты остановились. В смысле кино?
1: Подожди, мы сейчас про кино.
0: Мы про кино.
1: Да-да-да. Мне кажется, вот мы с тобой те самые, в кавычках, гаденькие люди, которые очень любят какие-нибудь спойлеры рассказывать.
0: Ты знаешь, я тебе скажу... Без спроса. Я тебе так скажу. Вот когда я учился в школе, да, на спойлерах дружба держалась. То есть, грубо говоря, ты пришла, я тебе рассказал про что фильм «Терминатор», ты такая... Обалдеть, я тоже хочу посмотреть. И идешь смотреть. Сейчас же я пришел, просто улыбаюсь, потому что я не должен рассказывать о чем. А что ты такой улыбчивый? Я «Терминатор» посмотрел. Я тоже хочу.
1: Я думала, ты про другие спойлеры знаешь, когда ты встречаешься там со Светкой из 7 класса и говоришь, что Никитка вчера виделся со своей Аленой. Говорят, они через 3 дня будут в столовой обниматься.
0: Че? Это не спойлер, это сплетни называется. Это другое.
1: А смотри, как красиво я бы звала сплетью. Спойлер.
0: Откуда Никита взялся?
1: Мы не сплетничаем.
0: Я переживаю за Никиту очень. Так, в этом часе поговорим вот. Во-первых, давайте жить дружно.
1: Да, давайте.
0: Вот, например, в «Норе Хоббита».
1: О, отлично, это я согласна.
0: Это я сейчас две новости объединил, если что. Лопес будет, двигай которую.
1: Это наша зарядка спортивная.
0: Двигай Лопес, да, наша спортивная зарядка. И IQ Battle. А это уже игра, в которой по традиции, во-первых, мы угораем, что есть мочи, а во-вторых, за это еще и дарим подарки.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ребята, что? Давайте жить дружно.
1: О, началось. Вроде четверг только, в 7 утра.
2: Вроде только кофе пил. Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Он так и будет называться «Леопольд». Уже работа над ним началась. Вот так вот.
1: Ой, такой очень странный персонаж.
2: Очень своеобразный выбор экранизации. Стиль хипстер первый. Бантовый вот этот, короткие штаны, тапки.
1: Разноцветная одежда.
2: Вообще стиляга был тот еще. Большинство персонажей сыграют актеры. Вот. А действия перенесут, как бы это вот грустно не было, в современность. Не хотелось бы, конечно. Ну ладно.
1: Да, хочется.
2: Ну кто мы такие?
1: Того.
2: Создатели обещают нам семейную историю. Хотя, знаешь, так, они сделали акцент так, что это семейная история. Как будто мультик был
1: после
2: хоррор.
1: После «Чебурашки» уже все. Нас уже ничем не удивить.
2: Ну, я очень надеюсь, что мышей будут играть мыши, а не актеры.
1: Что ты?
2: Кстати, вот я подумал, а кто может сыграть в этом фильме? Смотри, я 100%, сейчас вы поймете мой прикол. Я хотел бы, чтобы Леопольда сыграл Бурунов. Это нервный Леопольд, очень круто было.
1: А мне кажется, ему подошла бы роль как раз вот толстого мышонка.
2: Не, а толстого... А нет, мышей, знаешь, что должен сыграть? Михаил Галустян.
1: Угу.
2: И вот надо кого-то еще. И Александр Рева, например.
1: Может быть. А еще есть такой актер Павел Деревянко. Мне кажется, он тоже подойдет.
2: А там, подожди, я сейчас, знаешь, что пытаюсь вспомнить?
1: Один толстый, другой худой.
2: Не, я пытаюсь вспомнить, а там еще были какие-то персонажи, помимо кота и двух мышей?
1: Я, честно, не помню, но подозреваю, что да.
2: Вот если есть, то это должен быть Павел Прилучный обязательно.
1: Угу.
2: Он должен там, не знаю, что-то делать.
1: А Петрова. Мы найдем ему роль.
2: Да, обязательно. Да. Без Петрова
1: даже,
2: это уже не
1: быть,
2: фильм.
1: Там есть какой-нибудь, я не знаю, Шмель.
2: Просто, знаешь, весь фильм на заднем плане просто ходит Саша Петров и жужжит.
1: Слушай, у меня есть такое ощущение, что они не будут переодеваться в эти костюмы
2: животных.
1: Да,
2: просто.
1: Скорее всего, они будут людьми, но просто прототипы персонажей будут похожи на них.
2: Ну, возможно. Включаем режим хатика и ждем.
0: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лопес. Мигель Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Если вы с утра услышали хруст, это не пол, это ваши суставы. А чтобы этого не было, либо врач, либо доктор, точнее тренер Терешкова.
2: Да, тренер Терешкова, Адамов в помощниках. Будем делать вместе зарядку. Сегодня называется упражнение Total Control. Вдвоем можно выполнять, как это сделала я. Вместе как будто бы веселее.
1: Да, мне кажется, вы... Более того, это упражнение можно делать в разных зданиях даже.
2: Ну, лучше... Ну, веселее же вместе, можно же болтать между подходами.
1: А вы там такую беседу ведете на видео, я сейчас смотрю, прям занимательно.
2: А ты не понимаешь, мы ничего не говорим, но мы разговариваем взглядами. Один человек встает на перевернутую платформу боссу, да, вот который вот этот купол такой.
3: Полусфера.
2: Полусфера. И балансирует в разные стороны. Колени согнуты, руки перед собой. Тут действительно есть вариант упасть, поэтому очень нужно аккуратно это все делать. Второй человек работает напротив вас, например, со штангой. Ноги чуть согнуты, тело в тонусе. Выполняем движение. Сначала приседаем, берем за гриф руками чуть шире плечи, тянем штангу вверх максимально близко к голеням и бедрам. Ну а уже в конце, да, мы полностью вытягиваемся и руки держим над головой.
1: Я бы это упражнение назвал «кухня».
2: Почему?
1: Потому что вот человек, который поднимает штангу, это как будто человек, который вешает, собирает кухню. Uh-huh. А человек, который стоит на вот этой платформе боссу, это человек, который ждет результат. Он такой, что получится, что получится.
2: Ну, давай уже доделывай.
1: Давай, показывай.
2: Вот. А вместе вы делаете что?
1: Прекрасное упражнение.
2: Трудитесь над своим прекрасным телом.
1: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, также есть группа в мессенджере Макс. Смотрите это видео и легкой вам качественной тренировки.

0: 7.27 в Москве. Вот такая вечеринка.
1: Вот такая вечеринка.
0: Да, когда ты прыгаешь, кричишь, танцуешь, и тебе все равно, что ты находишься сейчас в офисе или где-нибудь в машине, в пробке, или вообще просто идешь по улице, выгуливаешь свою собаку. Тебе хорошо, и у тебя замечательное настроение.
1: А вообще-то, мы с вами же солидцы. В столице живем, и забывать не надо. А тут у нас что? У нас кофейные вечеринки развиваются. Вот эта вот песня, кстати, идеально подошла, вы знаете, для вот этого стиля кофейных вечеринок с утра. Ага. Когда сейчас модно делать в кофейнях. Типа диджея стоят,
0: они
1: с утра играют.
0: Они называются не кофейные, они называются... утренники. Утренники.
1: Утренники это в садике, где ты зайчик и снежинка. Вот.
0: Я как человек, который на спорте и который в кофейнях тусуется утром, хочу сказать, что это название действительно такое утренник.
1: Для человека, которому ты утром пишешь, он говорит, сплю. Вот это вот у него вечеринка. В общем, ребята, это прям треки, вот такие треки с утречка. Как
0: это
1: надо.
0: Хорошо.
1: Под Ишинку, под тостик идет, как автобус на остановку. А мы готовимся к игре IQ Battle. Ребятки, значит, что надо сделать? Взять свои уютненькие телефончики. Там есть циферки. Всего ничего набрать. Звездочка 107.4. Все. Звездочка 107.4. Это для звонков с мобильных номер. Звонки абсолютно бесплатные. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи!

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. Мы играем с нашими слушателями.
1: Игра называется IQ Battle. У нас в эфире Наталья, город Москва. Наташа, привет.
0: Приветики.
2: Всем доброе утро.
1: Наташа, вот скажи, пожалуйста, делаешь ли ты закрутки?
2: Нет, не делаю. Не, я считаю, что их можно купить просто в магазине.
0: А как же? Ой, вот... ну не скажи, они же вкусненькие. Да.
1: Знаешь, я
0: руками.
1: Тебе по опыту печальному скажу. Вот этот рассольчик из покупных очень-не очень, а вот из родных прям очень-очень.
2: Возьму на заметку.
1: Возьми на заметку.
0: Даже если сама не можешь и не делаешь, я, например, тоже вообще не умею, нужно обязательно, чтобы был такой вот человек в твоем окружении, поделится с тобой баночкой.
1: Отбери у соседей, у них наверняка в фойе стоит шкаф вот этот вот, да, где да, это да, хранится. Так, ладно, против тебя Лида, она из Люберец. Лида, привет.
0: Привет.
3: Привет, привет.
1: Лида, скажи, пожалуйста, умеешь ли ты плавать?
3: Ой, да, конечно, обожаю.
1: То есть, если я буду тонуть, ты сможешь меня спасти?
3: 100%.
0: Прекрасно. А ты умеешь каким стилем плавать?
1: Начинается.
3: Обычным, любительским, достаточно неплохо.
1: Так, значит, смотри, есть там рядом с вами Белое озеро. Встретимся там, я буду кричать, ты будешь спасать.
0: Начинается.
3: Окей.
0: Что за ролевые игры?
1: Ее даже не смущает, что я знаю, где это, понимаешь?
0: Да, так, ладно. Может быть, ты уже знаешь и адрес Лиды. Дорогие наши...
1: Но когда-то я жил в тех краях.
0: Участницы, каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Я давай буду с Наташей играть.
1: Давай, я тогда с Лидой Люберцы. Все-таки земеля.
0: Все-таки, да, у вас как-то коннект наладился.
1: Земляки.
0: Наташа, мы начинаем с тобой. Вот вопрос. Что можно найти в погребе у бабушки? Поехали.
2: Старые полки, бочки, банки, закрутки, свеклу, картошку. Самогон.
0: Яблоки.
2: Яблоки, кота. Груши, сливы, чернослив, курагу, капусту, квашеную капусту, рыбу замороженную, хамон, возможно, если бабушка.
0: Соленые огурчики.
2: Старые инструменты. Огурчики.
1: Брошь, которую ты потеряла, когда лезла за огурчиками. Пусть будет 20 ответов.
0: Может быть, да, и так. Ну, очень хорошо, молодец.
1: Мне очень интересно, замороженная рыба откуда там взялась.
0: Знаешь, может быть, кто-то
1: принёс... Это современный погреб, там есть холодильная установка.
0: Там действительно холодно. Ты был давно в таких погребах?
1: Нет, не так давно.
0: Ну, вот у бабушек, у нормальных, они соблюдают вот этот морозный режим.
1: Так, давайте дальше. Лидия у нас на очереди. Лидок.
3: Ага.
1: Значит,
3: да,
1: смотри, следи за интонацией. Кто проживает на дне океана? Поехали.
0: Поехали.
3: Так. Черепахи, медузы, акулы, конечно же, дельфины,
1: быстрее, быстрее.
3: Скаты, раки, киты, креветки,
1: Спанч Боб.
3: Морская звезда, морской котик, Спанч Боб, слизни, ракушки,
1: Патрик.
3: Рапаны, господи, кальмары, водолазы, дайверы.
0: Русалки.
1: Муки, да. Титаник.
3: Устрицы, русалки, Титаник, мурена, рыбки, кальмары.
0: Водоросли.
1: Капитан Джек Воробей.
0: Да, кстати, он тоже, может быть, там.
1: Обитал же там, наверное,
0: обитал,
1: под водой, я имею в виду.
0: Да, конечно.
1: Да?
0: Он проплывал.
1: Вот, Жак Ив Кусто там тоже где-то был.
0: Так, ну что,
1: 25.
0: Сколько? 25. Класс, тоже отличная игра.
1: Отличный результат,
0: да.
1: 25.
0: Лида, мы тебя поздравляем.
1: Поздравляем, Лида, мы тебе дарим наш фирменный, шикарный, роскошный дождевик радио Хит ФМ, очень стильный, носи на здоровье. Вот, Наташ, не расстраивайся ни в коем случае, звони нам обязательно еще. Будет день.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: И тогда заперет нас в видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Карушесть плюс.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: нору хоббита из глины смолы. Вот, из глины и смолы. Там, более того, они сделали этот домик, и там уже ночевки расписаны надолго вперед. В общем, история такая: на там где-то в районе склона, недалеко от Гималаев, стоит такой, знаешь, небольшой причудливый домик из глины, камня и смолы. Вот. Построили его два брата. Этих братьев зовут Анш и Рагхав Кумар из Нью-Дейли. Они. Uh-huh. Вот этот холм, так называемый, находится недалеко от Нью-Дейли. Ну, как недалеко, 200 километров всего.
1: Почему вот так далеко все время? Вот они строят эти домики.
0: Нет, для них недалеко, для нас далеко.
1: Для нас далеко, да.
0: Вот, по их словам. То есть, ну, многие, кто приезжает, видят в этих постройках дом из Гарри Поттера. Я не помню, там такие дома, конечно, ну uh-huh. ладно. А как будто я все смотрел Гарри Поттера. Вот. А кто-то нару хоббит, это ты, наверное, оценишь. Ты же ага, любишь это
1: да,
0: все. Вот. А кто-то
1: люблю
0: сказочную избушку. Ну, в общем, выглядит это эффектно. Я залил в Messenger Max и в группу. Да, в Messenger Max я залил нашу группу туда.
1: Это оптическая иллюзия, каждый видит свое.
0: Да, в этом-то и прикол, понимаешь. Вот. Во время пандемии они это все придумали. Они, находясь на карантине в Нью-Дели, они начали экспериментировать с изготовлением строительных материалов. Ну, типа, придумывали что-то. Uh-huh. Вот. А так они узнали о глинобитном кирпиче, uh-huh. и с помощью него начали строить уже дома, пробовать.
1: На самом деле очень выгодный бизнес, когда ты не стремишься к совершенству, тебе не нужно что-то такое универсальное, не надо строить дворец. Ты можешь просто вон из глины дом сделать и сказать, что это вот как в фильме про хоббитов, или знаешь, это вот как в фильме «Аватар».
0: Сами смотрите, из какого это фильма. Но знаешь, с другой стороны, мне нравится другая история. Мне нравится то, что ребята освоили базу какую-то определенную, и вот благодаря этой базе они ощутили свободу. То есть ты увидел холм такой, а давай здесь домик построим, давай построим. Построили.
1: Главное, что после дождя он не растаял.
0: Вот этот ниф-ниф-наф-наф-нуф-нуф, да. Вот это вот ты имеешь в виду. Ну, в общем, заходите в группу Hit FM в Messenger Max, там примерно такой домик и есть.

0: Реклама.
1: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: «Будите Айлиш». «Будите Айлиш» на радио.
3: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ и работающий кондиционер.
4: О, да, сейчас это нас радует, потому что потепление наконец-то в Москве, но не всегда. Не всегда он радует.
3: Потому что на душе вьюга.
4: Ну да, именно да. Вот всякое бывает с нами. Поется. Но мы никогда вам этого не покажем, не расскажем. Вы это не почувствуете, потому что для вас у нас работает отдельная линия позитива, добра, безумия и счастья.
3: Я вот сижу и смотрю, как долго будет продолжаться сейчас вот этот вот эпитетомет работать, как долго будет.
4: Не, я понимаю, у нас все-таки не так много времени. Надо успеть поздравить прекрасную актрису с днем рождения, Анджелина Джоли сегодня.
3: Боже ж ты мой, это знаменитая индийская актриса Анджелина Джоли.
4: Какая индийская актриса? Я ее обожаю, особенно в ее ранних всяких разных историях. Например, «Мистер и миссис Смит», там, где она с Брэдом Питтом. Такая пара. «Угнать за 60 секунд».
3: Так.
4: «Александр». Ну что, есть? У тебя какой любимый фильм с ней? Или ты не фанат?
3: Слушай, честно, я вот... Был момент, когда она мне вот прям нравилась визуально, но фильмов я с ней практически не видел. «Лару Крофт» я не смотрел, потому что в игре меня убивали все время. Вот.
4: Ну, там она вообще шикарная. А,
3: потом «Угнать за 60 секунд» мне очень понравилось, но мне машины там нравятся больше. Вот. А вот «Мистер и миссис Смит», тут, да, платье у нее там роскошное.
4: Да.
3: Я купила новые шторы.
4: Классно, согласна. Все, с днем рождения,
3: да.
4: Жанна.
3: Женя.
4: Анжелина.
3: Анжелика. Жанна. Ладно, неважно.
4: Все, ладно. Главное, что с днем рождения. Ура!
3: Так, в этом часе, значит, предъявите ваши отпечатки, чтобы плавки в отпуске получить.
4: О!
3: Вот так вот, отпечатки
4: пальцев.
3: Да, вот так вот, по отпечаткам. А, футбольный клуб «Арсенал» удивил заботой, очень сильно удивил. Вот. А, и, ну и, конечно, мне голосовым проще в этом часе. Ребятки, что это такое, если кто не в курсе, это самая крутая игра на планете. Нужны будут только ваши голосовые сообщения. Прямо сейчас уже можете забежать к нам в Messenger Max, в группу Hit FM, там есть задание, вот, прочитайте его, выполните голосовым сообщением и заберите шикарный подарок от радио Hit FM.
4: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Тут, значит, представили замок для молнии с отпечатком пальца.
1: Подожди, молния куда?
2: Не куда угодно.
1: А, ну.
2: Поздравляю.
1: Ничего себе.
2: Вот, на джинсы главное не делать.
1: Да.
2: Гаджет крепится прямо на молнию рюкзака или сумки и открывается по отпечатку за полсекунды. Создатели говорят, что такой замок подходит для любых типов молний. Никаких паролей не требует. Без зарядки может работать 180 дней. Цены пока нет, он бесценен.
1: Я, конечно, рада прогрессу, но почему-то все равно в моей подозрительной душе есть сомнение, что это вдруг это может, не знаю, сломаться.
2: Я считаю, что если молния не расходится, это не молния. Знаешь, когда ты ее застегиваешь, она разошлась неожиданно. Вот это стиль.
1: Раньше это было поводом новой покупки.
2: Раньше это знаешь, что было? Раньше молния могла тебя съесть в прямом смысле слов. Вспомни, когда тебе мама застегивала кофту вот в области горла.
1: А тебе попадали волосы.
2: Мне сейчас горло отрежут просто ей. Вот, понимаешь? Сколько стресса было в этот момент. А еще резко это, когда ты опаздываешь в садик, закрывает. Там не до отпечатков пальцев было. Понимаешь?
1: Да.
2: Поэтому это неуместная технология, мне кажется.
1: Но для рюкзаков, наверное, это действительно очень в тему.
2: А в какой момент, вот сколько раз в твоей жизни было, что в твой рюкзак кто-то лез?
1: Есть.
2: Ну, кроме школы.
1: Ну, нет, знаешь, всякое бывает, смотря где ты ездишь.
2: Но ты же кидала недавно как раз, открой секрет, у нас есть такой чатик, куда мы друг другу Стережковой кидаем новости. И вот она недавно кидала новость про то, что бюстгальтер есть на отпечатке пальцев.
1: Да.
2: Вот это уже уместно. Ты свой отпечаток пальца загрузил ей и уехал в командировку. Все, вот.
1: Так нечестно.
2: Понимаешь?
1: На тебя ж такое не наденешь.
2: Ну, если буду много есть, то можно будет и на меня натянуть.
1: Не, классная тема, пусть дальше развивают. Интересно, что из этого получится.
0: Будите Айлиш на Радио Хит ФМ. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Swellbiz. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wellbiz.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня будут вредные рекомендации, как стать самым ярким постояльцем в отеле.
1: Угу.
2: Итак, поехали. Во-первых, сделайте редизайн номера. Ну, ты дизайнер интерьера, в конце концов. Душа так просит. Переставьте всю мебель. Кровать к окну, спинка. Телевизор в ванную не включай только.
1: Ага.
2: Вот. А кресло в туалет. Ну, для дум.
1: Ну, да.
2: Высоких мыслей.
1: Ну, хоть хочется как-то под себя немножко.
2: Как дома все
1: сделать. Да, да, да.
2: Как
1: по фэншую.
2: По фэншую.
1: Своему.
2: Вот, да, своему. Полотенце, запомните, полотенце – это статус. Вот, есть же люди, которые приезжают, почему здесь всего два? Надо 100. Вот,
1: да-да.
2: Вот это я. Требуйте...
1: Еще его на пол надо бросить обязательно.
2: Обязательно требуйте. А вообще, кстати, на пол надо кидать, это правда.
1: Ну, не все.
2: Все.
1: Там ножки изображены. Чистые которые...
2: Нет, и на пол кидать для того, чтобы знали, что надо убрать его.
1: А, поняла.
2: Потому что ты сложишь, оно же вроде как будто чистое. Так, возвращаемся к вредным советам, значит. Требуйте менять каждый час полотенце. Вот, у меня для правой ноги грязное, для левой чистое.
1: Ага.
2: И дайте мне полотенце от сглаза.
1: Да-да-да, для лица отдельно.
2: Вот. Дальше. Шведский стол, запомните, это поле битвы, поле боя. Вот. Берите горой еду, откусывайте каждый кусочек, кладите обратно на общее блюдо. На пробу просто. Смотрите,
1: какой
2: какие клеры.
1: Ужас.
2: Положите обратно. Вот. Кофе набирайте в стакан из-под зубных щеток обязательно. Только туда надо кофе лить. Ну, вот. Дальше.
1: Где-то всего этого поднабрался.
2: Это идеальная жалоба должна быть. Сформируйте ее, напишите ее на салфетке, вот на салфетке, вот, значит. Причем, знаете, надо.
1: Бросить
2: чтобы...
1: официанту
2: Нет,
1: в лицо.
2: Капельку парфюма туда, на эту салфеточку обязательно. Вот. И вот можешь уже кидать на ресепшн эту салфетку со словами. Ну, не знаю, там в каком-нибудь я не выговорю
1: Нет,
2: сейчас.
1: Знаешь, как...
2: Интерконтинентале было лучше, жил.
1: Не, знаешь, надо бросить со словами, а разговоров-то было.
2: Да-да, вот и в сторону бассейна. Говорит, лужа какая-то, а не бассейн. Вот это вот. Ну и последнее, это фен. Это святое просто.
1: Забрать с собой?
2: Нет, это оружие возмездия. Включите фен на максимум и засуньте его под одеяло, предварительно смочив полотенце. Уходите на завтрак. Пусть сушат.
1: Что за ужасы ты предлагаешь?
2: Да люди сушат так полотенце. Я сейчас даже не выдумывал. Я видел лично, как так делают. Это ужасно. Запомните, все, что я сказал, это ужасно. Не надо себя так вести. Я сейчас просто проецировал то, как я лично видел эти все приколы у людей в отелях.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
10: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Наша любимая игра с вашими любимыми голосовыми сообщениями.
2: И у нас есть классное, смешное, забавное задание для вас. Как раз покреативите, так встрепенетесь, просинетесь. Вот что нужно сделать. Придумать, что думает батарейка, когда у нее остался 1%.
1: Наконец-то. Я не знаю, почему первое, что в голову пришло. Наконец-то.
2: Я бы на месте батарейки бы попробовал бы как-нибудь красиво попрощаться навсегда.
1: Не-не, знаешь, обычно же в пульте две батарейки. Одна больше работает, другая меньше. Ну, то есть, я не знаю, как
2: это. А они близнецы.
1: Да. И, в общем, одна должна другой говорить, которая садится и говорит... Ты не представляешь, что тебя ждет дальше. Тебя будут бить об стол, лишь бы только из тебя последнюю душу вытащить.
2: Ну, это да. Я думаю, что наши слушатели смогут что-нибудь смешное придумать. Вот прям представьте, вот вы батарейка, у нее 1% остался. Все, все, скоро она закончится навсегда. Что она скажет?
1: Что думает батарейка, когда у нее остался 1%? Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджере Макс только голосом. Прямо сейчас уже начинайте. Номер все тот же. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит фирменный шикарный Powerbank Radio Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио «Хит-ФМ». И у нас игрушка с вашими голосовыми сообщениями. Очень крутое задание сегодня.
2: «Мне голосовым проще» игра называется. Задание было такое. Что думает батарейка, когда у нее остался 1%?
1: И тут понеслась. Вот такой вариант от Сергея.
3: И у любви у нашей села батарейка.
4: Батарейка.
1: Ну а что, почему бы нет?
2: Мне кажется, причем, знаешь, она должна выйти так.
1: Такое ощущение, что батарейка очень счастлива, что она заканчивается.
2: Я вылезу из этого пульта.
1: Да-да-да, Евгений.
5: В который раз одно и то же. Ну, сейчас я тебе устрою. Ну, давай, покупай свой любимый кофе. Ну, ну, подноси телефон к терминалу. Оп! Не успел.
2: Концовка. У меня недавно так себе телефон вел.
1: Отвратительно.
6: Опять я вижу свет в конце тоннеля.
1: Опять я вижу свет в конце
2: тоннеля. Опять я вижу свет. Интересно. Философски.
1: Да, Дима.
7: Мой бывший хозяин вставлял кабель на 20%. А ты? Ты чудовище.
1: Очень обиженная батарейка.
2: Чудовище.
1: Оля.
8: Неужто я ложусь в баиньки?
1: О, дерзкая какая.
2: Интересно.
1: От Василия вот что пришло.
9: I'll be back.
1: Круто. Рафаэль тоже отправил нам забавное сообщение.
10: Когда же накормит меня моя бессовестная хозяйка?
1: Ничего не понятно.
2: Просто звучит голос.
1: Ну да.
2: А в принципе севшая батарейка так и должна работать.
1: Так, Екатерина.
11: Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя!
2: Что?
1: Все, это тоже так может быть. Виталий.
12: Пожалуйста, подзаряди меня, и я тебе еще приго...
1: Все. Андрей.
2: Это в момент оплаты телефона.
1: Так, вот еще от Андрея давай послушаем.
13: Что значит пора утилизировать? Я аккумуляторная батарейка, просто зарядите меня.
1: Вот.
2: Что значит
1: возмущается.
2: Себя утилизируй.
1: Ну и вот давай еще Рим послушаем.
14: Передайте кнопкам. Я их больше не чувствую. Прощайте томные нажатия.
1: У нее прям жалко ее стало. Тут прям драма какая-то развернулась.
2: Давай, это прям драматургия такая.
1: Рим, ну мы тебя поздравляем, подарок твой.
2: Рима, мы тебе дарим, как бы это парадоксально ни звучало, дарим тебе Powerbank, чтобы твоя батарейка всегда была не на 1%, а на 100. Фирменный Powerbank Радио Хит ФМ улетает в этот раз. Тебе, ребят, вы все большие молодцы.
1: Ой,
2: спасибо большое.
1: Варианты.
2: Продолжим в следующий во вторник. Во вторник, да, уже продолжим.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Слушайте, интересная футбольная новость. Футбольный клуб «Арсенал» нашел необычное применение, казалось бы, старым носкам.
1: Да.

0: Ну, конечно.
1: Да, бегония звонит, есть носки, холодно очень.
0: А можно спортивные?
1: Не, ну, слушай, я сейчас залил в мессенджер Макс фотографию, как это выглядит. Это выглядит настолько мило.
0: Это очень мимими, да?
1: Настолько мило, что после этого можно выключать интернет. Милее вы сегодня уже ничего не видите.
0: Мы должны брать пример. Это очень крутая история.
1: Ты в носках?
0: Я, да.
1: Арсенал?
0: Нет.
1: Замерзнешь.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
6: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит FM.
1: Здрасте. Прежде чем мы начнем обсуждать кое-какую тему, которую мы для вас придумали, мы вам напомним про красную дорожку, которая она перед вами, да, вот эта красная дорожка к выходным. Смотрите на нее, не смотрите, идите вперед уже.
0: Прям по помытому.
1: Прям по помытому. Мы что, зря старались?
0: Да.
1: Вперед к выходным из песни и давайте общаться.
0: Так, у нас сегодня вот какая тема часа. Какую мемную фразу вы часто используете?
1: Ну, насмотрелись, ну давайте уже, что стесняться этого? И в интернете, и в соцсетях есть какие-то смешные штучки.
0: Конечно же, что у вас тут происходит?
1: Да-да-да, сразу вспоминаешь лицо Ди Каприо.
0: Есть два мема. Один, значит...
1: Бруно, по-моему, есть.
0: Сейчас поработаем! Ну, дальше я не буду. Вот это тоже я использую. Но, что у вас тут происходит, когда он заходит на палубу корабля, там шторм. А второй, это когда мужчина заходит в салон сотовой связи, падает и встает и говорит, что у вас тут происходит?
1: А еще вот это, а что так можно было?
0: Это тоже так можно было, да.
1: Или вот, как я тебе сказала, есть такой тоже мемчик. Некоторые в Москве за это даже доплачивают. Это прям фраза такая.
0: Я хочу посмотреть
1: стикер.
0: Этот мем.
1: Это стикер с этой фразой.
0: Ладно, ребята, теперь дело за вами. Ну, смотрите, помимо того, что вы сейчас будете писать нам фразочки, вы хоть поясните, откуда это, чтобы мы понимали. Потому что у нас есть такая вещь, как интернет. Мы зайдем и посмотрим сразу.
1: Конечно, вот. Да.
0: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074, либо в группе Макс, там же в группе Хит FM в Максе. Вот.
1: Все, какую мемную фразу вы часто используете? Вперед!

0: Билли Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:08 в Москве. Друзья, продолжаем обсуждать тему, которую мы придумали. Она очень крутая.
2: Какую мемную фразу вы часто используете? Вот что мы сегодня обсуждаем. Вы присылаете свои сообщения в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074, а также можно в Телеграм, в Максе еще и в комментариях, я хотел сказать, отправить.
1: Полина написала: когда очень сильно устаю на работе, под конец дня, когда спрашивают, сколько времени, я отвечаю: минут 5-10
2: пятого. Да, это известная история. Так, да ладно, так можно было, Ирина. Это, кстати, самая популярная пока ответ. Никита пишет: с моей работой фраза только одна. Что? Что у вас тут происходит? Это мем-реакция такая вот у него.
1: Сергей: чувство юмора — это хорошо, с чувством юмора помереть легче. Жмурок. Вот. Помирать.
2: Ирина пишет: я сейчас такой скандал учиню. Роман пишет: фраза с одного видео. Я не пойму, ты что, меня провоцируешь, что ли?
1: Кстати, вот насчет скандала я тоже так говорю. Ты частенько используешь эту фразу? Скандал учиню.
2: Еще чуть-чуть, и я скандал учиню.
1: Давай.
2: Так, Елена: ночь полночь. Вот так она даже поправила ударение на вторую. Из фильма «Девчата». Говорят: говорю детям, когда уже поздно и нужно ложиться спать.
1: А если перевернуть бутерброд?
2: Не так ты, дядя Федор, бутерброд
1: да.
2: ешь. Но это не мем, это же мультик.
1: Ну, все равно вот эта фраза. Я каждый раз ее вспоминаю, когда ем бутерброд с колбасой.
2: Вот, пожалуйста, Александр. Это, конечно, уже стало современные мемы, но это легендарная фраза. Можно, а зачем?
1: Да?
2: Ну, ты не знаешь, откуда?
1: Нет.
2: Это директор автомобильного нашего холдинга его спросил блогер: а вы же, у вас есть мощностя, вы можете сделать хорошую, качественную, спортивную машину. Он говорит: можно, а зачем?
1: Ну, это да.
2: Вот, и теперь это стало мемчиком. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в Максе. А также в Максе есть группа Хит FM. Можно и там отметиться. Обсуждаем сегодня, какую фразу из мемасиков вы часто используете.
0: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз — и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: цветом.
1: Потому и не кусают.
2: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 16 минут. В Москве мы сегодня обсуждаем ваши любимые фразы из мемов, которые вы используете в обычной жизни.
2: Алексей написал: «Не стоять, засосет».
1: Что?
2: Не знаю. Сергей: «Людка, Людка, ты глянь».
1: Иван пишет: «Почему он, а не я?» Ну так вот. Или Наталья: «Никогда не было, и вот опять». Пожалуй, это классика.
2: Оля вспомнила тоже: «Денег нет, но вы держите».
1: Да, да. Татьяна: «А все, а надо было раньше».
2: Да, да, а уже все.
1: Алина пишет: «Ты втираешь мне какую-то дичь».
2: Ой, обожаю эту фразу, это очень круто.
1: Вот, причем, я не знаю, в какой момент это можно использовать. Типа,
2: когда ерунду говорят. Или когда пытаются что-то продать, наверное, такое, что тебе не нужно.
1: Я представляю, родители на родительском собрании там ругают сына, и он стоит и говорит: «Ты втираешь мне какую-то дичь». Вот это вот самое, ну это классика, классика, классика, Ольга написала. Надо этим-то специальным голосом, конечно, говорить. «Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь еще только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным».
2: Согласна,
1: это идущий к реке.
2: Тоже крутая тема.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM, можно написать там в комментариях. Мы сегодня обсуждаем фразы из мемов, которые вы используете в обычной жизни. Будет день.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем фразы из мемов, которые вы используете так или иначе в обычной жизни.
2: Антон отправил нам сообщение: когда кто-то сделал что-то невозможное, говорю, кто ты? Воин.
1: Да. А вот это: Галя, у нас отмена.
2: Да,
1: вот, подожди,
2: да.
1: Конечно, мне вот это нравится. Ля ты крыса.
2: Да, да.
1: Сам решу.
2: Сам решу.
1: Сам решу. Вот дальше, Алиса. А я думала, сова.
2: А, да, точно, такое тоже было. Елена писала: мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем.
1: Ты прямо опередила. Алиса, да? Тоже самое. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Так это.
2: Да, ну я же говорила, я знала, что так получится.
1: Зачем усы сбрил, дурик? Это же классика. Так, бить будете, папаша, из кинофильма «Собачье сердце».
2: Ну вот никогда не было, а тут опять. Елена вспомнила вот эту фразу.
1: А вот это откуда Алена написал, мне интересно. Пошла муха на Тобольск.
2: Первый раз
1: слышу.
2: Да, то...
1: скажите номер вашей планеты в Тентуре. Это из Кин-дза-дза, по-моему.
2: А, не помню, тоже не смотрела.
1: Так, кому не нравится, до свидания, Чемакза. Чемодан вокзал.
2: А если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.
1: Да, это, кстати, классно. А вот это вот Наталья пишет: египетская сила, и так сойдет.
2: Да, тоже вспоминаю.
1: Ну и самое, конечно, классическое — это смотря какой Катон фабрик.
2: Обожаю.
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также есть группа Hit FM в Максе. Просто отдельно есть группа еще. Вот туда можно зайти, там в комментариях написать тоже свое мнение и выразиться. В общем, фразу какого мема вы чаще всего используете?

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Знаменитые фразы из мемов, которые вы используете в обычной жизни.
2: Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес.
1: Алена написала: на чили, на расслабоне. Кто это сказал?
2: На чили, на расслабоне. А, Джиган?
1: Джиган.
2: Ты что, с Урала? Только не пойму, при чем тут Урал, наши люди булочно на такси не ездят.
1: Это вообще смешали вы что-то все.
2: Да, тут все подряд.
1: Так, скажи, и я скажу.
2: Слышь, ты что такая дерзкая?
1: Можно телевизор посмотреть, можно только не включай. А вот это вот, а вы рыбов показываете?
2: Да, обожаю. Марина, добрый день, когда меня муж не берет с собой, я говорю: а как же я? Я же лучше собаки.
1: Мария вот пишет: сидим с бобром за столом.
2: Да.
1: Так, может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Это Наталья написала тоже.
2: Флаг в руки, барабан на шею, электричку навстречу, Роман.
1: А вот это, Вероник, сейчас папочка всех накормит.
2: Да, Рафаэль, не мы такие, жизнь такая.
1: Аленка пишет: доброе утро, фраза: ты сказал, что шаришь.
2: Да.
1: Это теперь наша семейная фраза. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем вот что: какую мемную фразу вы часто используете?

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 44 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждали мемасики и фразы, которые вы используете в жизни.
1: Да, их огромное количество. Света, у меня папа, когда спорит с мамой, и аргументы заканчиваются, он говорит: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса».
0: Вы знаете, как зовут девушку?
1: Светлана.
0: Светлана, я вам советую другой еще использовать мемасик в этот момент. Вот это сейчас как раз прислали. Жаль, конечно, этого добряка.
1: А, да, да.
0: Когда
1: да,
0: он с мамой
1: хорошо
0: спорит.
1: Утром деньги, вечером стулья, а можно наоборот, можно, но деньги вперед. Это от Антона.
0: Ну и, слушай, классика. Классика, которую я слышал в детстве просто каждый божий день от родителей. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
1: Да, да, популярно. Ну и давай от Лейсана завершим. Извините, что помешал вам деньги прятать?
0: Это моя любимая.
1: Все, спасибо вам огромное за ваши воспоминания, за то, что вот вы поделились, рассказали нам, какие мемасики вы используете.
0: Да, настало время прощаться. Не хочется, но надо, как бы, вот как говорится. Вот, ребята, спасибо огромное. 3 часа пролетели незаметно. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания.
1: Отличного дня. Пока. You shot me so damn good. You shot me, then you caught me. I'm like damn. I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами можем все, ну, потому что четверг. Давайте не будем откладывать на завтра то, что реально можно сделать сегодня, ну, потому что завтра пятница, и мы только спасибо себе завтра за это скажем. Ну что, попробуем? Окей. Ну, а прямо сейчас стартуем вместе с новиночкой «Хьюгель» и «Ультранейт» на радио Хит FM. Moving to the Sun.

И «Елка» на радио Хит ФМ, и песня «Проще». У нее, конечно, не просто красивая музыка, красивые слова, но и очень глубокий смысл в ее песнях. «Елка», спасибо тебе огромное. Всегда так приятно видеть в эфире твои новинки. Друзья, а у нас, кстати, совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? А в Москве сейчас очень много появилось новых красивых локаций. Ну, потому что лето.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На ВДНХ в павильоне «Транспорт СССР» работает выставка «Иномарка», благодаря которой можно посмотреть на 90-е через автомобили и вспомнить о временах, когда зарубежные машины очень быстро появлялись в стране и одновременно стали признаком статуса и дефицита. В экспозиции около 30

0: января без возрастных ограничений.
1: Номер два.
0: В музее имени Чайковского проходит выставка «Русская музыка. Особая миссия», которая посвящена достижениям отечественной музыки. Здесь можно увидеть рукописи Чайковского, а также эскизы к балету Стравинского и Дягилева и костюм из Вашингтонской национальной оперы. Проект поделили на три исторических этапа. В первом рассказывается про первые зарубежные гастроли, во втором о том, как русские артисты покорили весь мир, а в третьем про популяризацию наследия. Выставка работает до 14 февраля без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: С 4 по 7 июня на Красной площади пройдет ежегодный фестиваль «Красная площадь», на котором 400 издательств представляет свои новинки и бестселлеры. Их можно купить с приятной скидкой. Здесь же откроется фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, где выступит дирижер Валерий Гергиев со своим оркестром. Помимо самой ярмарки будут выступления трупп из МХТ имени Чехова и Вахтанговского театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на

0: Брукс XTN на радио Hit FM, I'm Paid to Exist. Песня, кстати, потихонечку уже падает в нашем главном хитовом чарте, уже на 11 месте, все ниже и ниже. Ну, поднадоело, наверное, да? Но так бывает, конечно же. Друзья, именно вы двигаете хиты, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Вот, двигать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну, а мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM «Спойлер, все звезды». Кстати, как она выглядит вообще? Можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Там есть специальные такие маленькие видео. Мы про весь наш мерч просто сняли и показали все, что можно здесь выиграть.
1: У тебя все под контролем.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Я уже прям очень сильно хочу поиграть с вами в хитбокс, но коробочку не принесли. Через пару песен, надеюсь, она появится, и поиграем. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Ира Баутина в новостях нам расскажет, в чем польза музыки. Вот интересно. А прямо сейчас начинаем нежно. Дати на Радио Хит ФМ «Take Me There».

0: Хитбокс.
1: Любители загадок, вы здесь? Играем в Хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций буду прямо сейчас описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Сейчас я пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобнее, друзья. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 26, подарю вам нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Что здесь, где? Ой, сейчас, секунду. А, вот нашла. Малюсенькая такая. Ну, на самом деле, друзья, это косточка ягоды. Вот если так присмотреться, тяжело, да? Сейчас буду... Сейчас, секунду. Я знаю, что по мировым продажам на втором месте после нефти вот эти косточки. Но сейчас будет самая-самая сильная ассоциация. Самая сильная ассоциация вот с этой косточкой, с этим зернышком, это утро, друзья. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. И желаю вам удачи.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или не получилось. Мои ассоциации, друзья, это косточка ягоды на самом деле, по мировым продажам на втором месте после нефти. И самая сильная ассоциация — это утро. Вот многие из вас пишут, что это изюм. Но немногие, процентов 10. Остальные все ответили правильно. Конечно же, здесь зернышко кофе. И наш победитель Ренат сегодня. Ренат, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, вы молодцы, конечно. Я вот сижу, смотрю на это зернышко, не понимаю, какая здесь обжарка. Иногда тогда заказываешь, и тебя спрашивают, а вам светлую или темную? И ты стоишь, думаешь, ой, а как это? Хотите лайфхак? В общем, светлая обжарка, она сохраняет вот эти вот природные характеристики зерна и может даже раскрывать особенности происхождения. Если кофе из Эфиопии, то там такой, знаете, лимонный привкус и аромат бергамота. Если Кения, там больше черная смородина, вишня. Если Бразилия, если не ошибаюсь, то там такая карамельная выпечка вот такая вот. Средняя обжарка, но здесь, понятное дело, золотая середина, да, сбалансированный напиток, чаще всего в эспрессо его можно найти, в фильтре тоже. А темная обжарка, она придает напитку такой глубокий аромат, но, не забывайте, снижает количество кофеина. Бывает еще, конечно, пережаренные зерна, там уже такой угольный привкус. Ну, да. Вот так вот, друзья. Что-то кофе прям даже захотелось. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Завтра обязательно продолжим играть в хитбокс. Ну, а прямо сейчас кофе. Эспрессо от Сабрины Карпентер для всех слушателей Хит FM.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Это Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем не выше 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Музыка.
1: Музыка сопровождает нас повсюду. Дома, на улице, в общественном транспорте, в машине и даже на работе. Тем временем международная группа ученых обработала массив данных, касающихся влияния музыки на человеческий мозг. Оказалось, что приятные мелодии не только влияют на выработку одного из гормонов счастья – дофамина, но также, звуча в фоновом негромком режиме, способствуют креативу и заставляют правое полушарие мозга работать эффективнее. Важная часть данных касалась влияния музыки на состояние здоровья и способность к занятиям спорта. Также результаты исследований говорят и о том, что музыка еще и способна заглушать сигналы об усталости. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит-ФМ» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь. А он меня целует,
6: говорит, что любит иначе. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Шон Бейкер и Малой на радио Хит FM. Give me a reason, дай мне причину. Прям вот стопудовый хит. Кстати, друзья, у нас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит. Стопудовый хит с зарубежной музыкой, вот такой. Или стопудовый хит с русской музыкой. Выбирайте, кому что больше нравится. Найти их можно на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Ну, а мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитстери и с помощью одного тоже стопудового хита потренируем свою ассоциативную память.
1: Тебе нравится этот хит?

В этом часе, друзья, ныряем с вами в прошлое, играем в history. Буквально минут через 15 начнем. Ир Баутина в новостях нам расскажет, какая работа приводит к эмоциональному выгоранию. Ну, не знаю, мне кажется, наверное, нелюбимая или малооплачиваемая. Ну, в общем, скоро узнаем. Петь будем вместе с Мари Краймбери. Ну, а прямо сейчас Хьюгель на радио Хит FM. Jamaica.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на ivel.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: В новом выпуске журнала Discovery
10: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускай один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Нагрянут воспоминания. Если вдруг вам захочется ими поделиться, жду, обязательно все прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем, хорошо? У меня есть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. Так, чемпионом Формулы-1 в четвертый раз стал Себастьян Феттель. Хорошая подсказка. Вышел фильм «Джастин Бибер Белив». О, я, кстати, смотрел. Прикольный фильм, советую. Вот, и состоялся дебют группы BTS. Я знаю, какой это год. Друзья, но ваши воспоминания намного важнее. Мне очень хочется их услышать и почитать, прочитать в эфире. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Пытаемся, друзья, вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Светлана пишет: у меня перед глазами осень, 2013 год, и новый город, и новая школа. Из-за этой песни я всегда вспоминаю девушку. Ее звали Катерина, мы с ней встречались лет 12 назад. Это Сергей нам пишет. Я предложил ей замуж, а она отказалась. Сергей, ну может это к лучшему, а? Ты знаешь, я вот тоже, когда вспоминаю так, то, что было лет 10 назад, думаю, может быть и... Классно, что не получилось. Отдых с первой любовью в Питере, 2013 год. Альбина вспомнила. Дата и месяц моего дня рождения. Диана пишет: 20 мая 2013 года. Слушай, Диана, ну это прям твоя песня получается. Круто. Друзья, спасибо вам огромное. Получилось 2013, да? Было круто тогда. Но прямо сейчас тоже. Давайте-ка возвращаться в 2026 лето все-таки. А помогает нам Иман Бек и Луиза Солнца. Not You. Поехали.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
11: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники почти всех сфер нашей жизни. Рецепт выхода из этого состояния у каждого свой. Главный совет психологов – замедлиться, посмотреть на свою работу под другим углом и не перегружать себя лишними делами. Ну а социологи провели свое исследование и выявили профессии, которые чаще приводят к выгоранию. В тройку лидеров вошли медицинские работники, компанию им составили финансисты, а на первом месте оказались люди творческих профессий. Впрочем, им же и легче всего переключиться на что-то другое. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ибо на радио Hit FM Hollow, я думаю, что песня прям уже знакомая до слез. А как же новые песни попадают в эфир Hit FM? Вы знаете, да, благодаря вам, друзья. Вы голосуете, вы выбираете. У нас есть такая программа, называется «Хиты без правил». Там на ринге сражаются прям такие самые-самые горячие новинки. Вот, и сегодня у нас на ринге Биби Рекса и Дэвид Гетта. Песня называется «Sad Girls», и против них Нелли Фуртадо. Touch of the Heart. Самое интересное, что голосование прямо сейчас уже проходит в официальной группе Радио Хит ФМ ВКонтакте. Оно началось. Вы можете эти песенки послушать, даже посмотреть кусочек клипа Биби Рекса и Дэвида Гетты. Гетта. Вот. Ну, в общем, и выбрать то, что вам нравится. А кто победит, это мы узнаем сегодня в 8 вечера по Москве здесь, в прямом эфире Радио Хит ФМ, в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Ну, а мы с вами буквально через полчаса будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, дождевика или пляжное такое огромное стильное полотенце. Кстати, как это все выглядит, как все это красиво, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну, как раз у вас есть пару песен, чтобы выбрать. Хорошо. А также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Мод нам споет вместе с друзьями про девушку, которая танцует под Шаде. Ну, а прямо сейчас Marshmello и Port Cold Man. Феникс на Hit FM.

0: Келвин Харрис и Элли Голдинг на радио Хит FM. Do you believe in miracle? А вы верите в чудеса? Я вот верю, честно. И они поэтому случаются. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Вот так. Очень хочу поиграть именно с вами. Как это сделать? Возьмите, пожалуйста, в руки телефон и наберите мне звездочка 1074 с мобильного, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши подарки. Надеюсь, вы успели посмотреть, как выглядит наш модный фирменный дождевик и яркое пляжное полотенце радио Хит FM. Я вам буквально пару песен назад сказала, где это сделать. В нашей официальной группе ВКонтакте. В актуальном там прям видео есть, очень-очень красивое. Итак, я жду, друзья. Вот, и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Пермь. Надежда. Привет. Алло, алло.
2: Да.
1: Да, все. Алло, Надя, мы тебя не слышим. Ты где?
2: Да, слышу.
1: Все, ты же без громкой связи или с громкой все-таки? А?
2: Нет, без громкой связи.
1: Без громкой, да? Ну ладно, будем надеяться, что услышим тебя получше. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Анджелина Джоли.
1: Ух ты ж как. Неожиданно. Тут написано, у нее сегодня день рождения, понимаешь? Ну, знаешь, да, Анджелина Джоли?
2: Да, я вас слушаю с раннего утра.
1: А, и ты поэтому в курсе, да, что у нее день рождения сегодня? Ребята, да, утром рассказывали, наши утренники, да, все понятно. Ну, здорово.
2: Да, мы как приходим на работу, включаем ваше радио и слушаем целый день.
1: Ой, спасибо, как приятно. Ну, ладно, давай теперь поиграем. Смотри, 5 вопросов про Анджелину Джоли. У нас с тобой 30 секунд. Ты должна ответить либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Включаем женскую интуицию. Главное сейчас вот нам в 30 секунд с тобой уложиться. Вопросы такие большие, длинные. Ну, я попытаюсь. Ну все, готовы, Надь? Поехали, да?
2: Да, готова.
1: Поехали. Любимый мультяшный персонаж Анджелины — слоненок Дамбо, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Стала первой женщиной, получившей за роль более 20 миллионов долларов, да или нет?
2: Да, да.
1: Джоли умеет управлять самолетом, да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Рассталась с первым парнем после требования отца, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу.
2: Да,
1: да. У актрисы есть тату с напоминанием о всех ее детях. Да или нет?
2: Да, да,
1: есть.
2: Да, да.
1: Окей. Так, уложились. Да. Давай теперь проверять, получилось или нет. Если что, мало ли там, да, можешь свою точку зрения отстаивать. Итак, любимый мультяшный персонаж Анджелины — слоненок Дамбо. Ты уверенно сказала, да? Я вот пытаюсь сейчас вспомнить этого слоненка, что-то я не помню. Ну ладно, но ты правильно ответила. Это самое главное. Актрисы говорят, что даже плачет, когда смотрит эти мультики. Плюсик есть. Стала первой женщиной, получившей за роль 20 миллионов долларов. Ты уверенно сказала, да? Ну кто вот такие вопросы придумал? Думаю, 20 миллионов. Говорят, что вот ее якобы опередили Кэмерон Диаз и Джулия Робертс. Это же надо там... Ну, как-то мне не нравятся такие вопросы. Ну, ладно, подожди. Давай, ладно, едем дальше. Джоли умеет управлять самолетом. Ну, почему ты не поверила? Она же актриса, она же там где... Вот умеет она, серьезно. Она получила даже лицензию пилота и имеет собственный самолет. Тут написано, маленький. Да, маленький, наверное, малюсенький такой самолет. Так. Рассталась с первым парнем после требования отца. Ты представляешь Анджелину Джоли? Ей папа такой говорит, знаешь что, вот с этим не встречаться. Она скажет, ага, сейчас, это же Анджелина Джоли, правильно? Нет. Она с ним, то знаете, что написано? Рассталась, потому что молодой человек просто не выдержал увлечения девушки ножами. А вот так, интересно бы посмотреть на этого первого парня Анджелины Джоли. Ладно, едем дальше. У актрисы есть тату с напоминанием о всех ее детях. Ты уверенно сказала, да? Да, есть у нее там, сейчас написано на левом плече, координаты мест, где родился каждый из ее детей. А ты знаешь, сколько у нее детей, да? Ты знаешь?
2: Точно не знаю.
1: Ну, много, да. У нее 6 человек, две девчонки, нет, у нее близнецы, два от Брэда Питта, и 4 ребенка она усыновила, если я не ошибаюсь, из Намибии, Эфиопии, Вьетнама и Камбоджи. Вот так. Слушай, у нас тут немножечко, вот прям вот одного плюсика не хватает. Я в таких случаях очень прошу слушателей радио Хит ФМ поддержать Надю и кинуть мне за 10 секунд несколько сердечек в Макс. Ну, прям, в поддержку, в карму. А все, вот они, ого, 10, они посыпались, знаете, у тебя слушатели радио Хит ФМ поддерживают и очень хотят, чтобы у тебя было что-нибудь прикольное из мерча радио Хит ФМ. Ну, немного сложные просто были вопросы, причем бранжи. Да, и все-таки откуда мы знаем, что сначала Джулия Робертс 20 миллионов долларов заработала? Ну, откуда нам-то знать, правда же? Я тебя в любом случае поздравляю, ты молодчина, что все-таки дозвонилась, слушала и решила, такая, я все-таки позвоню.
2: Большое.
1: Спасибо тебе огромное. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Для меня главное, чтобы человек, который со мной играл, вот сейчас вот улыбался. Вот я чувствую, как Надя улыбается. Это самое главное. Наташа Стаханова, Хит ФМ. Настроение завтра продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2019. Шон Мендес и Камила Кабейо.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон в районе «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: «Люмос Максима». Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился второй сезон сериала «Друзья и соседи». Напомним, сюжет крутится вокруг управляющего крупным хедж-фондом Эндрю Купера, который неожиданно теряет все. Его увольняют с работы, жена подает на развод, и он вот-вот потеряет дом в престижном районе. Чтобы поправить свое положение, герой начинает обворовывать соседей. Во втором сезоне он продолжает красть ценности и деньги, но один из жильцов грозит раскрыть секреты Эндрю. В продолжении вместе с Джоном Хэмом снялись Джеймс Марсден и Аманда Пит.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился комедийный сериал «Цезарь». В центре сюжета простой провинциальный охранник, который ведет тихую и незаметную жизнь. Однажды он узнает, что его прадедом был некий заезжий полковник по фамилии Цезарь. Решив, что его родословное восходит к римскому императору, герой начинает ощущать груз, возлагаемый этим родством ответственности, и пытается радикально поменять свою судьбу, сделав ее достойной воображаемого предка. В главной роли Михаил Трухин, знаменитый Волков из «Улиц разбитых фонарей». Компанию ему составили Екатерина Стулова и Ольга Медынич. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: А он меня целует, говорит, что любит меня.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: В новом выпуске журнала Discovery
10: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Second Voice на радио Hit FM. И вот так вот нежно под него я буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классного дня, Hit FM. Пока-пока.

0: Результат и длительный эффект Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Бежим не от солнышка, конечно, а бежим на призыв поиграть, господа, потому что в этом часе не только я пришла, Калашникова здесь, всем привет, еще и придет Вездехит. Вот это подарочек, причем в прямом смысле слова-то, потому что кому-то из вас достанется подарок Вездехит. Какой конкретно подарок Вездехит, как обычно, мы выясним здесь в эфире. Главное, не пропустите момент в большой семье, так сказать, ничем не прощелкайте, в этом часе будет. В этом часе услышите, в этом часе надо присылать слово «Вездехит» в наш мессенджер 925-007-107-4. Что касается того, что он поисчезал из телефонов, а что поделать, господа? Ну, я надеюсь, у вас-то он установлен, мессенджер Макс имеется в виду, и поэтому вы не пропустите наш «Вездехит», пока там все наладят. Желаю вам всем удачи. Естественно, напоминаю, что сегодня 4 число, значит, 4-й «Вездехит» выигрывает, а вообще-то 14.07 в Москве – это еще про цифры, и это время, в которой я как раз вас и поприветствовала. Теперь летим вместе.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Что вы думаете, я делаю под эту песню? Естественно, так сказать, выясняю для нас с вами. Это Комаро, он же Кеймар, как хотите назовите, но Комаро правильный, как будто бы. Так вот, у него же послезавтра большой сольный концерт в Москве, правда же? Да, 6 число, 6 месяц, Комаро, пожалуйста, ВТБ-арена. Естественно, я там сейчас виртуально. Рассматриваем. Ну, солдаута не случилось, честно скажу. А цены на билеты такие от 2200, вот, до 60 тысяч с половиной. Ну, за 60 тысяч я сейчас прям вот не вижу ни одного билета, а за 4, пожалуйста, много, это поближе к сцене. Или наоборот, подождите, какая сцена? Это же ВТБ-арена, там сцена с другой стороны. В общем, короче, я сейчас буду, конечно, выяснять и вводить вас в заблуждение, но совершенно точно места еще есть, и вот прям ряды целые, пожалуйста, это за 7700, это вот зелененькая 6600, да, я на сайте. Если вдруг вы не знаете, чем бы таким заняться в субботу, вот, то, пожалуйста, Варик, а вы, небось, забыли, а он все еще есть.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Костюм, носки, бритва.
11: Еще есть место.
9: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: среда.
1: С каждым годом количество микропластика в мировом океане неизбежно растет, и ученые стараются придумать все новые способы, чтобы спасти планету от загрязнения. Тем временем немецкие исследователи в рамках эксперимента доказали, что кухонные губки для мытья посуды также выделяют микропластик. Причем происходит это по мере их изнашивания. Однако, по словам экспертов, сами губки нельзя считать главным фактором экологического ущерба. В 97% случаев наибольший вред окружающей среде приносит ручное мытье посуды, потому что мы расходуем воду в этот момент. Чтобы снизить экологический след, ученые предлагают несколько простых способов. Сократить расход воды во время мытья посуды, а также выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить потребление ресурсов и количество отходов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Утренний хит на радио Хит FM.
1: Я на данный момент даже не знаю, дозвонилась я до нашего победителя или нет. Набрать набрала, успела, гудки пошли. А вот если там наш победитель, не знаю. Но сейчас узнаем вместе, просто напомню, что это везде хит. Сегодня, кстати, 4-й выигрывает, потому что сегодня 4-е число. Что именно выигрывает, мы сейчас будем узнавать. Вообще, Вадим подписался, что это именно он наш победитель, а теперь узнаем, там ли он. Здравствуйте. А вот и нет. А, вот, Вадим, это вы ли, да? Я правильно набрала?
2: Все верно.
1: Вот, ну прекрасно. Что же, мы вас поздравляем прежде всего с тем, что мы с вами созвонились. И это везде хит, который именно вы в этом часе забираете. Вы пока расскажите нам, вы откуда?
2: Я с Кемерово.
1: С Кемерово?
2: Все верно.
1: Вот, прекрасно. Кемерово, как обычно, привет. Ну, а теперь все Кемерово, да вообще все мы в ожидании развязки, так сказать, затаили дыхание. Что же конкретно вам достается сегодня за вездехит? А вы сегодня вытянули, счастливчик вы наш, вездехит на модную одежду. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы можете себе что-то модное на лето прикупить на одном из маркетплейсов. Скажите что-нибудь, типа, я счастлив.
2: Я счастлив, спасибо огромное.
1: Вам спасибо огромное, что вы у нас такой замечательный. Оставайтесь на связи, все буду рассказывать, как дальше будет происходить. Господа, вот видите, снова везде хит, а маленькую радость кому-то принес. И вам принесет, если не будете сдаваться, просто уже в следующий раз.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит меня.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Гук на Хит ФМ прямо сейчас. Ему спасибо. 14 часов 50 минут в Москве. Лето продолжается. Кстати, вот тополь цветет у нас. Все в пуху. Вот, и если, может быть, вы видели в пабликах, кстати, может быть, не видели, рассказываю, по Москве пустили, и они поехали, называются, так сказать, пухососы, на них прям так и написано. Если вы не видели, они выглядят как роботы-доставщики, вот эти вот замечательные, но только в синий покрашенные, как электробусы, и написано это пухосос, прям так и написано. Я так понимаю, Артемий Лебедев трудился над, вот, так сказать, подачей. Ну, узнаем руку мастера.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Вот такой вот «Мафия Стайл» только что на Хит FM. Не все песни, которые вы слышите в эфире, естественно, в данный момент в режиме, так сказать, за которые, в режиме голосования, вот так вот, и песни, не все, которые вы слышите, за них можно голосовать и нужно голосовать на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении «Радио Хит FM», это правда. Но это не значит, что вообще это ничего не значит. Просто есть песни, за которые мы в данный момент голосуем, за какие-то не голосуем вовсе никогда, за какие-то уже отголосовали свое. Вот. Что именно происходит в данный момент, как раз-таки на сайте в разделе голосования hitfm.ru, опять же, или мобильное приложение Радио Хит FM, вы можете как раз-таки и выяснить опытным путем, зайти туда и посмотреть, а заодно и проголосовать. Просто так вот ненавязчиво, а может и навязчиво весьма, не стесняюсь этого, напомнила вам, что голосовать можно, нужно, и вообще мы ваши голоса собираем, чтобы в субботу, вот буквально в эту субботу, когда... Смотрите, какие события, смотрите. У Комаро концерт в Москве. Я работаю, главное дело. Вот, а вы хотя бы к этому времени проголосуйте на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Голосование. Главный хитовый чарт». Вот, а как расставятся эти самые ваши голоса, Андрей Белов будет знать. Пока не знает, потом будет знать. Тоже отчитается, знаете ли, в субботу перед вами.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Песня, конечно, хорошая, хорошая, прям в тему, прям летняя. Круглогодичная песня. Во-первых, но стресс это нам надо. И вот это вот. I don't wanna work today. Работать что-то не прет.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
4: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Еда.
2: Для многих из нас началось время отпусков, куда значительная часть населения отправляется на автомобиле. И здесь туристов поджидает неожиданная опасность в виде продуктов, которые продаются вдоль дорог. Это местные фрукты и овощи, а также мясо или рыба, которые красиво раскладываются на прилавках ради привлечения внимания. Российские диетологи предостерегают от покупки подобных угощений. Никто не гарантирует свежесть и безопасность этих продуктов. Кроме того, они имеют свойство накапливать вредные вещества, а их на трассах достаточно много. Хотя бы в тех же выхлопных газах от автомобилей. Именно поэтому эксперты советуют покупать продукты только в тех торговых точках, где могут гарантировать их безопасность. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, из серии, наверное, будет «Зацепило», но тут немного, тут одно, но зато очень важное. Тут нам раскрывают расположение баз инопланетян, между прочим. И это делает бывший сотрудник ЦРУ, и он говорит: «Я точно знаю, потому что я сам принимал участие в раскрытии этих баз и слежке за ними». Базы, вы понимаете, инопланетян. Их несколько по миру, между прочим. Записывайте, пожалуйста, записывайте. Мало ли, вдруг пригодится. Их несколько, этих баз, и они занимаются разными вещами. Например, та, что на Аляске, а там есть база, она собирает разведданные. Дальше. Австралийская база инопланетная служит пунктом прибытия НЛО. А вы думали, куда они прибывают? В Шереметьево думали? Нет. Куда-то в Австралию, прямо на голову крокодилам. Ну и в Зимбабве тоже база, которая центр ремонта инопланетных аппаратов. Вот такую вот нам совершенно секретнейшую информацию сейчас рассекретили. Я надеюсь, вы все записали. Может быть, каким-то образом даже взаимодействовать нам с вами придется с этими базами. Вот, ну и что хочется сказать человеку, который нам все это рассказывает. Приснится же, зараза такая.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Это мы с вами. И вот вы пишете, ну, по поводу услышанного и раскрытых, рассекреченных баз. ЦРУ нам рассказала, где по миру эти базы есть. Вы пишете, в России не рискнули базу сделать инопланетяне. С одной стороны, да. С другой стороны, давайте посмотрим на это трезвым взглядом. У нас такая огромная страна, правда? Мы люди приветливые, замечательные мы люди. Ну, не самые улыбчивые, может быть, да, но в душе-то прекрасные, поэтому к нам наверняка потянулись эти всякие инопланетяне. Вот. И, может быть, даже где-то и есть наша, ну, на нашей территории базы. Просто мы с ними уже задружились, правильно? Мы-то уже с ними как свои, а своих-то мы не сдаем, поэтому неизвестно где. Но можно так покумекать, где у нас может быть на территории нашей необъятной база инопланетная. Я думаю, моя версия. Вы можете свои версии, пожалуйста.

0: Это Леди Гага и Дочи прямо сейчас по подиуму ходят. Ну, сами понимаете, песенка так называется. Это саундтрек «Дьявол носит Прада» вторая часть. Если вы не посмотрели, то можно себе вот закладочки на плохую погоду, например, когда-то все-таки добраться до этого фильма. Я не могу сказать, что у вас снесет крышу от него, даже если вы даже если вы любитель первой части или не любитель первой части. Крышу не снесет. Вот, но посмотреть можно на разочек. 16 часов и 6 минут в Москве. Еще раз всем привет, господа. Особенно хочется обнять сейчас и даже немножечко плакать. Обнять и плакать тех, у кого отпуск вообще не намечается, потому что я преисполнен сочувствием, потому что у меня такое. Отпуск пока не намечается, а вот у всех рядом вообще намечается. У кого командировка, у кого отпуск, у кого еще отпуск, у кого другого тоже отпуск. И, короче говоря, все разъезжаться собираются. И ты думаешь, это как так-то? Ну что вы? Видимо, в коридорах у нас только вот этот пух тополиный будет клубиться, и я, соответственно, туда-сюда перемещаться. Вот такие вот у меня, по крайней мере, пока опасения на ближайшее время. Надеюсь, что... А может быть, у вас наоборот, знаете, вы не собираетесь в отпуск, они все разъехались, и вы хоть отдохнете. Такое тоже бывает. В общем, да, сезон отпусков. Там то этот идет в отпуск, то этот... Хуже, когда они возвращаются загоревшие, а ты нет. Ну, это мы обсудим потом. Лучше давайте, знаете что, в этом часе поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поверь мне, образца 2006 года. И, казалось бы, песенка настоялась, верить можно. Но иногда нельзя верить, понимаете? Вот, например, в тех же годах, 2006 в том числе, какая-нибудь, возьмем для примера Нелли Фуртадо. Вы сейчас поймете, почему я о ней. Она тоже говорила «Believe me». И буквально в прошлом году она говорила «Believe me, я со сцены ухожу». Все, я устал, я ухожу, сказала Нелли Фуртадо. Что мы видим? В данный момент у нее песенка вышла, которая сегодня рассматривается в хитах без правил. Вот к чему я это. Итак, Нелли Фуртадо против Биби Рекса и Дэвид Гетта с другой стороны. И это называются наши хиты без правил, которые в эфире в 8 вечера. А голосовать за один или за другой можете уже сейчас, господа, в официальной группе Радио Хит FM ВКонтакте. Голосование уже началось.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
11: Платье, юбка, туфли.
12: Остановись.
11: Посмотри, сколько еще места.
12: Да, но придется платить за перевес.
11: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

этот уикенд на Хит FM 16.30 в Москве. Время поиграть, отвлечься от всего мирского. Давайте поиграть. Хотя мирская игра — это то же самое. Просто другим делом займемся, а именно поиграем, а не поработаем. Так вот, я расскажу вам историю из жизни, расскажу ее не до конца, как обычно это делаю. А вы послушайте и поймете, что же там происходило в этой истории. Тем более, что у вас будет три вариантика на выбор. Один из вариантов предложенных — правда. Вот и выбираете правду. Первый, второй или третий вариант, соответствующую циферку присылайте в наш МАКС 925-007-107-4. Я отчитываю четвертый правильный ответ, потому что сегодня число такое на календаре, и наш победитель побеждает. Ага. Забирает себе право выбрать что-то самое прикольное из того, что есть. А есть у нас, например, пляжное полотенце, есть у нас, например, дождевик от Hit FM, есть у нас игра «Спойлер», все звезды от Hit FM, это настолько эксклюзивная. В общем, это уже дело победителя, теперь давайте я расскажу вам историю. Не то чтобы прям большая история такая, а просто где-то на территории Англии живет такой молодой парень, 23-летний, Эй-Джей Хаббинс. Живет он в Манчестере. Так вот, он вообще-то работает на телеке. Но у него есть интересная подработочка. Он что-то делает за других людей и за это получает денежки. И, между прочим, может получить 250 денег за раз. Что там у них? Фунтов стерлингов, например. Вот что же он делает, скажите мне, пожалуйста, если условия задачки, если на всякий случай в этот момент у него складной стул, подстилка для сна, еда и вода. Вот он что-то делает за другого человека. Вариантики. Первый вариант. Он рыбачит за кого-то. Ну, то есть кто-то сказал, что пошел на рыбалку, пошел в другую сторону, а улов будет настоящий. Второй вариант. Он за кем-то следит. То есть где-то в засаде сидит с бинокликом, с чем-то, с телефончиком, фотоаппаратиком и следит за каким-то персонажем. И третий вариант. На самом деле он просто стоит в очереди. Ну, то есть человечек не хочет, допустим, стоять в очереди за новым телефоном, а телефон новый хочет в числе первых. И вот за него, допустим, стоит в очереди другой человек. Как вам кажется, чем он подрабатывает?

пока BTS ныряли, понимаете ли, мы выясняли, чем же подрабатывает 23-летний житель Манчестера, это Англия, который на самом деле работает на телеке, но, знаете, денежка, она лишней не бывает, тем более, как он считает, он ничего не делает, а деньги ему за это дают. При этом у него складной стул, подстилка для сна, еда и вода не всегда пригождаются, конечно, там уж прям подстилка для сна. Но складной стул нормально, еда и вода тоже, потому что ему приходится стоять в очереди за других людей. И иногда это очень долго, по-настоящему долго, прям сутками. С кем? Сутками. В общем, действительно, он подолго стоит в очереди и может до 250 там, долларов или фунтов стерлингов, ну, в общем, до 250 денег за такое постоять в очереди получить. Он говорит, мне вообще хорошо, я ничего не делаю, деньги получаю. Хо-хо. Стоять в очереди – это его подработка. Я отчитывала четвертый правильный ответ. И давайте поздравлять Ольгу из Медногорска, потому что именно ее сообщение четвертым правильным. И это наши аплодисменты, знаки одобрения и уважения. А вот что за подарок мы будем выбирать сейчас с Ольгой? Это мы будем выбирать сейчас с Ольгой, не успели пока определиться. Так, пляжные полотенца, дожди. Все правильно. Да, надо выбрать одно. А это, да, это уже потом. Мы же летим дальше. Келвин Харрис, ловить.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Тедди Свимс, мистер, я и так это все знала. Прямо сейчас на Хит FM. А у нас есть, например, подборка. Я такого никогда не видела. Это таксисты собрали такую подборку. А точнее, самые странные забытые в такси вещи. Например, деревья, живая рыба, грудное молоко. И это далеко не весь список. Есть, конечно, такие списки в интернете. Поинтересуйтесь, если интересно, действительно найдите. Но у нас списки того, что мы слушать будем. Оффенбах до конца этого часа. Клан Карсел. Как вам такие списки?

На неспешных, несколько расслабленных, но все же задорных аккордах врываемся в вечер четверга. Четвертый день лета сулит скорые выходные, погода будет хорошая, как и наше с тобой настроение. Ну а на разогрев я предлагаю тебе провести этот вечер в компании Hit FM Калуга вместе со мной, Олегом Федотовым и программой «Вечерний интерактив». Всем привет! Ну что же, сегодня продолжаем общаться, слушать музыку и просто ловить летние вайбы. Делаем это в компании вместе с DT и треком под названием «Take Me There».

Время летит. Время замедлилось. Капсула времени, машина времени — это неосязаемая и непонятная величина, которую мы называем время. Ну, казалось бы, что необычного? Вот в часе у нас есть 60 минут, а в сутках этих часов целых 24 штуки. Это все так, но когда ты узнаешь, что трек Джастина Тимберлейка под названием «Sexy Back» вышел ровно 20 лет назад, становится как-то... Я даже не знаю, как это описать. Так что прямо сейчас, без лишних слов, отправляемся в 2006 год. И да, это Джастин Тимберлейк, «Sexy Back» в продолжении нашего интерактива.

Похоже, что весь оставшийся час мы с вами будем возвращаться к теме нулевых. И это не только потому, что у нашего музреда случился внезапный приступ ностальгии, а все потому, что тренды неуклонно ведут нас туда, в 2000-е. Но сами посудите. Во-первых, в сентябре вновь в российских кинотеатрах покажут «Сумерки». Правда, сразу все части, но хорошего много не бывает, как говорится. Во-вторых, самая популярная позиция у селлеров — это кнопочный телефон Sony Ericsson K750i. Это тот самый, у которого камера сзади открывалась слайдером, и после этого делались фотографии в разрешении 3,2 мегапикселя. Ну и следующий трек, который прозвучит в нашем эфире, но я его даже анонсировать не буду, это что-то вот прямо концентрированное оттуда из счастливого детства и юности.

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в Калуге 22 градуса выше нуля, город засыпает пухом, других осадков не наблюдается. Ночью плюс 12, завтра днем плюс 24, без осадков, аллергики. Родные, держитесь, мы все вместе с вами.
0: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Российские ученые провели исследование, по результатам которого сказали, что люди, которые поздно засыпают, подвержены одиночеству и чувству тревоги. Мол, такие люди просыпают самую активную часть дня и оттого теряют социальные контакты. И, прочитав это, я пришел к выводу, что это диверсия. Диверсия со стороны жаворонков, которые нас, сов, пытаются склонить к своему режиму. Ну, вы серьезно, вы видели наши вечерние улицы? Вот как можно спать, когда, допустим, в Москве на проспекте Ленинском такие чудеса происходят? Поэтому нет-нет-нет, уважаемые жаворонки, мы будем оставаться в своем режиме, и пускай каждый, ну, живет, спит, бодрствует так, как ему удобно. Главное, работу не просыпать. Ну и хорошую музыку тоже нельзя просыпать. Вот, допустим, One Republic в продолжении часа с треком «I Ain't Worried».

А у нас победа! Большой теннис доимал и я сам не смотрю, но новость радостная. Наш спортсменка Мира Андреева вышла в финал турнира «Большого шлема». Вот прям пару минут назад это произошло, и почему это круто, сейчас расскажу. Во-первых, потому что выступала Мира на международном соревновании под нашим российским флагом. Во-вторых, весь мир пророчил победу ее оппонентки. Ну, то есть мало кто верил, и на самом деле во время выступления это очень сильно мешали, но как вот получилось, так и получилось. А в-третьих, в финале Мира будет играть с другой россиянкой, зовут ее Диана Шнайдер, и это уже значит то, что победа в этом турнире за нашей страной. Любо-дорого смотреть, любо-дорого слушать такие новости. Продолжение часа Дюа Липа «Blow Your Mind».

Искусственный интеллект и в целом его явление прочило нам будущее. Человекоподобные роботы, дружелюбные и не очень. Это большие языковые модели, которые изобретут лекарства от всех болезней. Это вычислительные мощности, которые выправят нашу экономику. Так вот, мечты, будьте добры, подвинуться. АвтоВАЗ будет использовать камеры и искусственный интеллект в дилерских центрах для оценки реакции потенциальных покупателей на цены на автомобили. А так ли нам нужен искусственный или даже живой интеллект для того, чтобы оценить реакцию жителей России на цены в стране? Поистине, камюанский абсурд.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965

0: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58-88-88.

такой летней ноте заканчиваем этот вечер. Программа «Вечерний интерактив» подходит к завершению, как и рабочая неделя. Вот-вот уже почти. Еще 24 часа, друзья, и будет свобода, будет радость, будет хорошее настроение. Зовут меня Олег Федотов, услышимся уже совсем скоро. Всем хорошего вечера.

0: Hit FM.
1: Хугел или Ужель, если на французский манер. Jamaican Bam-Bam только что на самом хитовом радио. Сразу захотелось двигаться в такт. Но если захотелось, нужно делать это. Кстати, завтра в пятницу весь вечер движуха под классные хиты в пре-пати. Начнем мы ровно в 18.00 по Москве, поэтому не пропустите нашу пятничную вечеринку пре-пати. Но это завтра. А сегодня большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. А еще раз делай хит-рефреш, хиты без правил и чарт-спешл.
0: На радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 18:19, время московское. Ava Макс на Hit FM только что. На Hit FM Kings and Queens. Год 2020, наш стопудовый хит. Уже в этом часе везде хит. Не упустите сигнал. Как только услышите, сразу пишите нам в мессенджер Макс. Что именно писать, куда писать, когда писать, об этом мы вам расскажем чуть позже.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Пока одни ученые спорят, что пешие прогулки не позволяют сбросить лишний вес, другие предлагают выбрать для себя японскую ходьбу, которая поможет похудеть на 10 килограммов в месяц. По крайней мере, так говорят американские ученые. Для этого достаточно 30 минут в день ходить по определенной схеме. 3 минуты в быстром темпе, 3 минуты в медленном. Жир при этом сжигается до 40% лучше, чем при беге, утверждают исследователи. Также у человека нормализуется давление, растет выносливость, а сердце и сосуды омолаживаются на 10 лет. Что ж, лето наступило, и у нас есть возможность гулять почаще на свежем воздухе, где мы можем совмещать приятное с полезным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Панал на Hit FM. Трек называется «Tu Corazon». А уже очень скоро «Везде хит». Ловите сигнал, а потом сразу кидайте в мессенджер Макс слово «Везде хит». Номер плюс 7-925-007-1074. Давайте еще раз. Плюс 7-925-007-1074. Уверен, все успели записать. Если станете четвертым, вы наш финалист, вы наш победитель. На кону супер подарки, кондитерские изделия, ювелирные украшения, бензин, такси, одежда. Это может быть все, что угодно. Но поверьте мне, призы отличные.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
12: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
15: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
16: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
17: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан, все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на Туту.ру 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: 18.50, время московское, везде хит, каждый будний день, вот, например, сейчас. Нужно было отправить слово «везде хит» в мессенджер Макс и стать четвертым по счету, потому что сегодня 4 июня, четверг. Ярослав быстро сориентировался, все сделал четко, потому и попал в прямой эфир. Ярослав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, хит.
1: Добрый вечер. Ну что, Ярослав, вы получаете «везде хит». Любопытно на что? Ну, естественно,
2: конечно,
1: любопытно. Итак, Ярослав, вы получаете «везде хит». Внимание, на полный бак бензина! Ну, а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете отправиться в путешествие, в путь-дорогу, а предварительно сможете заправиться на известный АЗС. Поэтому мы вас еще раз поздравляем с этим. Друзья, везде хит на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
0: Реклама.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: Маршмелло и Portugal The Man на Hit FM только что. Трек называется «Феникс». Начало восьмого в Москве. Всем привет. Мы с вами продолжаем большой релиз. Полное погружение в музыку. Дальше интереснее. Например, в часе следующем «Хиты без правил». Битва новинок за попадание в трек-лист. Вам решать, кого протолкнуть в эфир, поэтому заходите прямо сейчас в группу Hit FM ВК, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Чем больше придет голосов, тем, естественно, лучше. Итак, хиты без правил после 8 вечера по столице, не пропустите. Это в следующем часе. А в часе наступившем хит «Рефреш». Тоже будет интересно.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM. I got

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: И тогда заперет нас МВИ.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Зара Ларсон на Hit FM о роскошной жизни, Lush Life. Летом жизни, вправду, роскошная. И музыка у нас в большом релизе тоже роскошная, хитовая, летняя, позитивная. В ближайшие минуты Ибен, Холлоу, а еще Ариана Гранде, We Can't Be Friends. Услышим через несколько минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Тренды.
1: Просмотр мемов помогает справляться со стрессом. Американские психологи рассказали о результатах исследования, в котором изучали реакцию людей на мемы. Все картинки проходили строгий отбор и, по мнению психологов, были смешными. Оказалось, что если человек чаще просматривает мемы, а не новости, то он реже находится в состоянии стресса. У таких людей хорошее настроение, а тревожность существенно снижается. При этом в день хватит всего 3 картинок. Но учитывая, что этот процесс повышает нашу уверенность в себе, то количество можно смело увеличивать. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Да, это хит «Refresh». Вспоминаем хиты прошлого, затем слушаем ремейки или каверы. Песня «What is Love» — дебютный евроденс и сингл немецко-тринидадского поп-исполнителя по имени Нестор Александр Хэдэуэй, который до этого работал продюсером и хореографом, а на досуге сочинял музыку. Поначалу на эту песню не обратили внимания ни радиостанции, ни звукозаписывающей компании, никто. Однако все изменилось в тот момент, когда одна радиостанция из Кёльна использовала фрагмент песни «What is Love» в качестве джингла. Джингл — это такая короткая заставка между песнями. Итак, Hathaway, What is Love под номером 1, под номером 2. Ан-Мари, Койли Рэй и Дэвид Гетта. Baby, don't hurt me.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 13+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
15: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте лента.ком. 6+.
16: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Bruno Mars на Hit FM I Just Might. Когда-нибудь, наверное, и эту песню можно будет назвать стопудовым хитом. Кстати, у нас есть такие онлайн-потоки на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении, то есть стопудовый и русский стопудовый. Лучшая поп-музыка последних 20 лет. Обязательно послушайте.
1: Реклама.
2: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Maroon 5 на Hit FM. Только что начало 9-го в Москве. Впереди хиты без правил. Давайте проведем музыкальный баттл.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Есть две новые песни из хит-парадов мира. Есть одна вакансия в нашем плейлисте. Займет ее тот трек, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в группу Hit FM VK. Поэтому при наличии возможности и времени обязательно зайдите в нашу группу ВКонтакте и проголосуйте, поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня работа Sad Girls. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Под номером 2 Dubs и Нелли Фуртадо. Torture of the Heart. Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Лучшие новые песни из хит-парадов мира. И только одна вакансия в нашем плейлисте. Решайте, кому отдать победу. Заходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Под номером 2 Дабс и Нелли Фуртадо. Torture of the Heart. К подсчету голосов мы приступим где-то через 15 минут.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: современном мире люди привыкли искать себе возлюбленных на сайтах знакомств. Однако зачастую подобные поиски разочаровывают пользователей сети. Тем временем австрийские ученые выяснили, почему так происходит. Всему виной оказалось чрезмерное смахивание в приложениях для знакомств. И именно это приводит к страху одиночества и снижает шансы на отношения. Чем чаще человек пролистывает анкеты с потенциальными партнерами для отношений, тем тревожнее им становится, что они никогда не встретят надежного человека, тем самым снижая свои шансы на свидание. Ученые также уверены, что частое использование приложений для знакомств приносит вред психике, что также негативно сказывается на качестве жизни человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Уже очень скоро узнаем, какой трек из двух новых получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВК. Буквально через минуту подводим итоги. Дождитесь. Но прежде еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта. Под номером 2 Дабс и Нелли Фуртадо, Torture of the Heart. Уже 20:37 в Москве. Самое время подвести итоги, подсчитать голоса и определить финалиста музыкального баттла. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы и пуляли свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 8 голосов в этот четверг, 4 июня, в муза-сражении побеждают Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые записали уже много-много-много совместных треков. Вот еще один в их копилку. Но какой хитовый, летний, классный, позитивный Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
14: В новом выпуске журнала Discovery.
15: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
14: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
15: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Кункс на Hit FM и Galaxy. Целая галактика хитов у нас тут на Hit FM. Слушать не переслушать. До финала этого часа Чимин, работа Ху и группа Айола Хомай. Дождемся, не пропустим.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Начало 10-го в Москве. Всем привет! Переходим в специальный хит-парад, где мы мониторим зарубежные чарты. Каждый вечер новая страна. Сегодня далекая Новая Зеландия. Как далеко. Что у них там на краю света? Да все те же звезды, все те же песни. На 21-м месте Алекс Уоррен и работа Fever Dream.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM. Погружаемся в музыку. А именно в хит-парад Новой Зеландии. Мы решили там найти лучшие хиты и включить их вам. На очереди 19-я строчка. Тут трек, который последние две недели очень вирусится. Он повсюду, в соцсетях, в рилсах, в коротких видео, ну и в чартах, в хит-парадах, само собой. Называется Dance, это Slater, номер 19.

0: Музыка сопровождает нас повсюду. Дома, на улице, в общественном транспорте, в машине и даже на работе. Тем временем международная группа ученых обработала массив данных, касающихся влияния музыки на человеческий мозг. Оказалось, что приятные мелодии не только влияют на выработку одного из гормонов счастья – дофамина, но также, звуча в фоновом негромком режиме, способствуют креативу и заставляют правое полушарие мозга работать эффективнее. Важная часть данных касалась влияния музыки на состояние здоровья и способность к занятиям спорта. Также результаты исследований говорят и о том, что музыка еще и способна заглушать сигналы об усталости. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Всем привет и добро пожаловать! Это большой релиз, специальный хит-парад и обзор чарта Новой Зеландии. Мы все выше, все ближе к вершине. Очень скоро узнаем, кто стал первым. А пока трек номер 16. У нас в России эта песня как-то не задержалась. Месяц поиграли ее, ну так, так себе поиграли и выключили. А там, в Новой Зеландии, она по-прежнему в топе, на хайпе, называется Home Wrecker. Это Somber номер 16.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. Пауза. Сбербанк 0+.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Swellbiz. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellbiz.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
9: Когда совсем не тянет оплатить с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 47 минут в Москве. У нас раздел Chart Special и лучшее из хит-парада Новой Зеландии. Обещали вам рассказать, кто у них там стал первым на этой неделе, стал лидером. Мы передумали, честно говоря, не будем рассказывать. Ну, шучу. Расскажем. Итак, первая строчка в Новой Зеландии. Красивая, стильная песня. Не только в этой стране она number one. В США тоже побывала на вершине, да и в соседней Канаде. Называется «Choosing Texas». Это Элла Лангли, номер один в Новой Зеландии. Давайте послушаем Эллу далее. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз. И попрощаемся с вами до следующего... Нет, мы в отпуск уходим до 15 июня. Прощаемся с вами. Всем пока! Chart Special.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники почти всех сфер нашей жизни. Рецепт выхода из этого состояния у каждого свой. Главный совет психологов – замедлиться, посмотреть на свою работу под другим углом и не перегружать себя лишними делами. Ну а социологи провели свое исследование и выявили профессии, которые чаще приводят к выгоранию. В тройку лидеров вошли медицинские работники, компании им составили финансисты, а на первом месте оказались люди творческих профессий. Впрочем, им же и легче всего переключиться на что-то другое. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: каждым годом количество микропластика в мировом океане неизбежно растет, и ученые стараются придумать все новые способы, чтобы спасти планету от загрязнения. Тем временем немецкие исследователи в рамках эксперимента доказали, что кухонные губки для мытья посуды также выделяют микропластик. Причем происходит это по мере их изнашивания. Однако, по словам экспертов, сами губки нельзя считать главным фактором экологического ущерба. 97% случаев наибольший вред окружающей среде приносит ручное мытье посуды, потому что мы расходуем воду в этот момент. Чтобы снизить экологический след, ученые предлагают несколько простых способов. Сократить расход воды во время мытья посуды, а также выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить потребление ресурсов и количество отходов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless, New Religion.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: В последнее время многие из нас работают в режиме удаленки, но вместе с ней появился гибридный режим работы, когда мы несколько раз в неделю появляемся на рабочем месте в офисе. Как оказалось, он является одним из самых продуктивных. Во время исследования ученых из Стэнфорда, которое длилось несколько лет, работники одной глобальной компании, которые находились в офисе 3 раза в неделю вместо 5, отметили удовлетворенность таким графиком. Кроме того, исследователи подсчитали, что в компании значительно уменьшилась текучка кадров, а производительность работы при этом совсем не изменилась. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2012. Ларин.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Лавандовый чай снижает раздражительность от неприятных звуков. По крайней мере, так говорят турецкие ученые, которые провели исследования на добровольцах, страдающих мизофонией. Расстройством, при котором обычные бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу и даже агрессию. Волонтеров поделили на две группы. Одна часть в течение 2 недель дважды в день пила лавандовый чай, а также перед каждым глотком вдыхала аромат напитка. А вот вторая группа продолжала жить обычной жизнью без вмешательств. В конце исследования участники, употреблявшие чай, отметили, что они стали меньше обращать внимание на раздражительные звуки, что благополучно сказалось на качестве их жизни. Что ж, если вас раздражает, как во время чаепития кто-то чавкает за столом, то, пожалуй, стоит попробовать начать заваривать лавандовый сбор. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Продукты из переработанного мяса удобны в приготовлении и позволяют экономить нам массу личного времени. Однако диетологи в один голос говорят о вредности такой еды. Впрочем, как оказалось, не все так плохо, если применять разумный подход. В целом, действительно обработанное мясо содержит в себе немало канцерогенов, приводящих к развитию опасных заболеваний. Но если ежедневно употреблять не более 70 граммов этой продукции, то это не будет иметь последствий для здоровья. Например, изредка съедая небольшой кусок пиццы с пепперони или сэндвич, вы не успеете навредить своему организму настолько, что это приведет к развитию болезней. Главное – не увлекаться. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.